Я куколку косочки, так я ее могла кормить, чтоб я ее могла поить.

0: папа. Вовсе папа.
1: Мама, я уже покушал. Сейчас буду играть.
0: Я хочу с мамой играть.

я буду вставать, делать зарядку, потом это мой, буду идти пешочком на пляж. Там будет много русских знакомых. Мы будем там немножко о политике поговорим.

0: потом я пойду пройдусь.
1: Я хочу машинку для управления, чтобы она ездила сама и не поломалась.

0: layers layering, layer upon layer upon layer upon layer upon layer, layered layers layering
1: upon layer upon layer.
0: Layer upon layer upon layer upon layer upon layer, layers layering, layer upon layer upon layer upon layer upon layer, layers.